0: Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi talasajte Kotor 2026. godine okupio je folkloraše iz pet zemalja. Opširnije u nastavku. Međunarodni festival folklora pod nazivom Moj talas i talasajte održava se u Kotoru do 13. septembra, a organizator je folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Manifestacija je počela održavanjem radionica, a za danas je planirano svečano otvaranje u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković. Prethodno ulicama Starog grada svi učesnici održat će svečani defile. Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
1: Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать,